0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +16, +18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Началась реконструкция Латвийского онкоцентра. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рижская восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара «Гайлизерс» и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа 4 состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения. Отделение стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: Стоматологи ждут вас на улице Чака 32. Лужи ждут вас на проезжей части. А мы с Алексеем уже готовы принять вас здесь на частоте 88.6.
5: Так что допиваем, доедаем, пристегиваемся и в новый день.

0: Каждое утро какой-нибудь повод дня, в том числе и бывают дни объятий и всего такого прочего. Мы сейчас рукопожатием виртуальным ограничимся. Привет, человечество, опять толчено.
1: Обниматься не будем.
0: Не будем, да-да. Мокрые, кто-то не совсем, кто-то утепленный.
1: Подожди, не пугай. На самом деле, пока никаких у нас вот намеков на дождь, на дриги по радару нет. Так что...
0: В некоторых районах Риги уже прошел дождик, поэтому кто-то уже прошел, уже люди доложились, да. Смотрите, совершенно сухие в студии два человека. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: До важных моментов, которые нас поджидают. Во-первых, у нас сегодня такая прелюдия. То есть завтра у нас пятница, у нас релакс, мы будем достроить планы на уикенд. А на уикенд у нас приходит еще День моря. Это будет 12 числа. А потом 10 дней проходит и встречаем финал чемпионата мира по футболу. Многие те, кто, кстати, напланировал планы, ну, там всякие, не знаю, там банкеты, прочие дела, задаешь вопрос, а вы большой экран будете ставить? В смысле? Ну, люди начнут чемпионат мира смотреть. Но нет, у нас же другой повод.
1: На самом деле, ты знаешь, хочется, конечно, верить, что все увлечены тем же, что и ты, вот так же. А оказывается вдруг, что, ну, кто-то может обойтись без большого экрана.
0: Смотри, 60 человек сидят на юбилее. Так. Поверь мне, на моем опыте. Так. Трое достают мобильные телефоны и в хаотичном пространстве начинают смотреть в зале. И все, праздника нет.
1: Да, здесь ты прав. Достаточно.
0: Сделай им кулуарную какую-нибудь фигню, и эти три маньяка уйдут туда и не будут вам портить этот сценарий праздника. Ну, давай поговорим о людях, которые больше смотрят на Луну и потом с нами делятся полезной информацией.
1: Значит, немного астрологии. 24-й лунный день сегодня. Он нейтральный, ни худ, ни добр, что называется, болезни не опасны, сновидения недействительны. Можно считать его безразличным, и все же лучше без вреда и без ущерба продолжать уже начатое. Еще день связан со строительством.
0: Нет, я по поводу снов еще.
1: Ну, что ну вот
0: хорошо, что все не действительно. Там
1: что снилось?
0: Да какая фигня, просыпался все. Прости, стройка — это наше все.
1: Так вот, значит, день нейтрален, ни худ, ни добр, но можно строить. Строить дома, закладывать фундаменты, а еще, между прочим, благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии этот день. Ну, только в меру. Астролог прям так и говорит. Значит, благоприятен, но в меру, иначе бед не оберешься. Как будто без него мы этого не знали.
0: Вот, а у вас же еще планы какие-то есть. Например, заняться, ну, своей улыбкой. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Dental First – международная сеть стоматологических клиник. У них и филиалы и в Таллине, и в Каунасе, и в Мариамполе, в Литве. Но важно для нас, что клиника в Латвии находится в Риге по адресу Александра Чака, 134.
1: Что можно сделать в Dental First? Да, собственно говоря, все, что связано со стоматологией. Профессиональную гигиену полости рта, причем пока со скидкой 49 евро за полную гигиену. Лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, сложные хирургические проблемы, процедуры и даже имплантация.
0: Почему выбираю Dental First? Потому что качество, прекрасные цены, ну, например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителем имплантов, клиника Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на эту самую имплантацию. Кстати, насчет имплантации тоже есть опция. В настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно.
1: dentalfirst.lv, это в интернете все найдете, если что-то еще интересует. Ну и телефон 2064-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: темно, и сверху дно, кругом темно. Ведь даже днем в твое окно не светит солнце. Мое счастье!
1: А прикинь, если мы так потише...
2: Тоже начали бы так шептать. Нет, о счастье надо говорить громко.
1: Вот, я тоже говорю.
2: О счастье надо говорить в полный голос, иначе оно будет прятаться за углом и не будет знать, что ты его ждешь.
1: Подожди, это если ты хвастаешься своим, ну, как бы говоришь, что ты счастлив. Люди, я счастлив.
2: Нет, ты готов.
1: Ты готов.
2: Когда громким голосом говоришь, когда ты готов.
1: Хорошо, а если ты ей, своему счастью, так говоришь, вот он же к ней конкретно говорит, счастье, счастье. Ну, так, как бы, а вы же, ты мое счастье, 7:13, я люблю тебя, как ты вчера убрала квартиру, ты красотка.
2: Отличный будильник, кстати, вот так запиши, ну, так... запиши кому-нибудь, поставь на будильник, я уверен, буду вскакивать.
1: Она сразу семейному начнет звонить и говорить там, а что с ним происходит такое там, может ему там...
2: Что-то... Чего-то не хватает, какого-нибудь повода для того, чтобы без вот этого обращения ко мне со словом счастья, уже чувствует себя веселым.
1: А он ей так, хэрэ, я тоже в курсе поводов. Например, сегодня день фантазии юмора, и может быть именно вот этот вот крик о своем счастье ей в ухо, как раз он к этому приурочил. Кстати, день фантазии юмора, ну у нас... Каждые там 3 месяца, каждые 2 месяца что-то с юмором связано, то розыгрышами, то вот эти первоапрельские дела.
2: А в общем, это не только наш профессиональный праздник, это и ваш профессиональный праздник, потому что любой нормальный человек не должен в себе отрицать чувство юмора и то, что у него нет фантазии.
1: То есть не нужно там что-нибудь глобальное делать, просто забыть про скуку хочется взять и поверить в то, что ты тоже можешь.
2: Забыть про скуку можно, если вспомнить, что сегодня день моды. 9 июля признано днем моды. Это день, когда можно праздновать и выражать, ну, что там, индивидуальный стиль, свои эстетические взгляды, свою начитанность и насмотренность, ну и умение что-нибудь сшить.
1: Самому.
2: Скроить.
1: Кстати, помните о том, что завтра клуб деловых женщин, милые дамы, как раз проводит свой 17-й ситцевый бал. И те, кто умеет что-то шить, скроить, там они рискуют еще и заработать швейную машинку итальянскую, если что.
2: Да, ну, кстати, я подумал, знаешь, извини, все-таки я что-то сшить, кроить, кто-то может сказать, о, это не для меня. Нет, вот не наденьте меня. Желтый шарф и почувствуйте себя уже модником, и шить, кроить ничего не надо. Ну, какой-нибудь аксессуар. Главное, чтобы это было красиво.
1: И вот. А еще сегодня Международный день уничтожения оружия. Вот это вот такой, может быть, с этого нужно было заходить, что-то не знаю, я на несерьезность зашел. Ну, с другой стороны, это был как киножурнал. Теперь о главном. Инициатором учреждения 9 июля этого Международного дня уничтожения оружия стал Организация Объединенных Наций. И все мероприятия, направленные на искоренение незаконной торговли стрелковым оружием, согласно статистике, лишь половина мирового оборота всего оружия носит легальный характер.
2: Здесь хочется сказать что-нибудь такое ироничное, типа, да, разбежались. Они потому и носят половину только легальный характер, что никто не будет скрывать и тем более там принимать участие в этой акции ООН и уничтожать свой криминальный бизнес. Но надо, чтобы все знали просто, что это вот именно так обстоят дела.
1: А говоря о том, что есть еще много стран, где легально оружие, там сколько там стволов. Например, частный арсенал американцев насчитывает 393 миллиона стволов. Это на 67 миллионов больше, чем, например, все население страны. Еще раз говорю, то есть у американцев стволов, официально зарегистрированных, на несколько миллионов больше, чем самих жителей США.
2: Ну, всего лишь.
1: Не патронов, а самих стволов.
2: Да. В Канаде, кстати, почти 10 миллионов стволов, в то время как армия немногим более 200 тысяч человек. То есть даже армия.
1: Представляете, поэтому, когда говорят, а чего вот, когда футболисты перемещаются внутри там той же внутри США с матча на матч, почему такие обыски там? А кто знает?
2: Ну, в общем, поняли. Мы вместе с ООН, как и все здравомыслящие люди, за то, чтобы, конечно же, не было нелегального оборота оружия, и за то, чтобы люди вдруг поняли, что ну не нужно тебе 3 ствола, даже если ты живешь в Соединенных Штатах Америки.
1: Доставь себе 1, и все. Кстати, у нас уже 7:17, это время не американское, а вполне себе такое рижское.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности.

0: Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
4: Радио «Рокс». 88,6 FM. Я открыл.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Записывать нужно. Сколько раз вот себе даю за рок, знаешь, там...
3: Телефоны?
2: Типа, да нет, умная мысль пришла какая-нибудь, там типа вот надо там что-то сделать или там даже для работы что-то такое. А, и это я запомнил, клево, потом блин, и все.
3: Потому что ты считаешь себя щедрым человеком, который не должен скупиться на умные мысли, но одна пришла, ушла, другая появится через секунду.
2: Ну, ты знаешь, как совет уже бывалого такого, поэтому если вот запланировали что-нибудь такое стратегически важное для себя, лучше зафиксируйте, а то забудете. Вот, например, много лет назад люди там забыли бы зафиксировать, что я собираюсь, например, тебя зовут Карл IV, вот ты в 1357 году собирался что-то сделать, и ходишь такой, блин, ёлы-палы, там уже, не знаю, кнедликов наелся, вот, по самое не могу, и не могу вспомнить, что же я хотел сделать. Подошел через к набережной в Латвы, ну, речки своей. Ёлы-палы, моста-то нет. Моста нет.
3: Ты знаешь, надо, в общем, как бы за Карла можно было бы не беспокоиться. Он же не сам его строил, он всего лишь денег дал строителям.
2: Ну, или что?
3: А строители о себе напоминают. Они приходят и говорят: так, хозяин, денег дай,
2: потому папа что, Карла,
3: начинаем строить или
2: давай,
3: не начинаем?
2: Чем у тебя, буратины, что ли, тут какие-то? И если по-простому сказать, что, смотрите, в 1357 году вот этот Карл IV заложил в Праге, не в Ломбарде что-то заложил, а мост Карла через Влатву.
3: А, да, а в 1000

0: 1976 году.
1: Не бузили, то есть они уже как бы приняли декларацию, но военные пока не знали, можно от них ожидать было какого-нибудь там непонятного поведения. Когда им зачитали декларацию независимости, все стало на свои места. Ну, а если армия на стороне уже тех, кто за независимость, значит все.
0: Ну да, а если бы еще одна декларация о независимости не была провозглашена в этот день, в 1816 году, то на чемпионате мира по футболу на одну сборную меньше бы играла. Потому что аргентинцы тогда сказали испанцам: знаете что, мы сами нормально вот разберемся, понятно, да? Мы танго придумаем, раз, и у нас Месси будет играть. А до этого будет Марадона.
1: И пампасы. Пампасы же тоже у нас.
0: Ну и пампасы у них.
1: И гаучо. Ну, а ты знаешь, на самом деле здесь можно пофантазировать. А вот представляешь, если бы, да простят меня аргентинцы, такого не случилось в 1816 году. И была бы у нас сейчас единая страна, в которой были бы и Марадона, и все эти испанские деятели.
0: Ну, Марадона, это уже только вспоминали бы о нем, конечно.
1: Ну, я имею в виду, если бы Аргентина и Испания должны были представить на чемпионат одну единую
0: армаду
1: сборную.
0: Армаду такую, да.
1: А могли бы кто-нибудь с ним, ну, как бы соревноваться.
0: А, значит... а подожди, тогда бы итальянцы сказали: вот одно место освободилось, может, мы так пролезем наконец-то.
1: В 1877 году в Уимблдоне 9 июля стартовал первый чемпионат по теннису, который провел всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
0: Ну, значит, напоминаем, что и про теннис, и про футбол, и про многое другое мы в новостях спорта в 9.26 сегодня расскажем. Ну, еще про нечто спортивное. Международный олимпийский комитет в 1991 году в этот день восстановил членство Южноафриканской республики, которая была исключена ранее за проводимую в стране политику апартеида. Южноафриканские спортсмены впервые с 1960 года смогли выступать на играх олимпийских в Барселоне.
1: В 92-м году, это уже такая глянцевая новость, Мик Джаггер, известный певец известной группы, стал дедушкой. Его дочь Джейд подарила ему внучку, и тогда на них показывали, даже пальцем еще не показывали, потому что, ну, в 50 лет выступать, конечно, уже старовато, но еще никто и не думал. Потом ему стало 60, 70, и сколько сейчас? 80 есть уже, наверное, уже есть.
0: Да, 80. Есть.
1: А они по-прежнему продолжают, и, наверное, уже и правнучки появились, и правнуки, и по-прежнему на сцене, и чуть ли не мощнее всех.
0: Клево ты сказал, говорит. В 50 лет Джаггеру как-то уже стыдновато было выходить, а в 55 стало уже проще, а в 60 стало вообще зашибись, и как бы там... Вот тут второе дыхание открылось.
1: Да.
0: Ну и что?
1: Казус.
0: Казус? Давайте...
1: Так, чтобы веселее было жить в Великобритании в результате небрежности.
0: Слушай, а мне знаешь, какая опять-таки вот парадокс? Вот я когда сказал, что ЮАР восстановили в правах, и они выступили в 92-м году на играх в Барселоне, и в связи с этим Мик Джаггер говорит: блин, что-то как-то новостей нету таких нормальных.
1: Кейт Ричард спрашивает у Мика Джаггера: футбол смотрел? Он говорит: мне не до этого.
0: Я памперсы меняю.
1: Да, ну а что я хотел сказать? На Великобритании в результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. А родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки. Но здесь не на кого пенять, потому что если бы это было не искусственное оплодотворение, тогда бы встали вопросы. А вот тут, ну, в общем, как бы, ну, перепутали.
0: Ну, искусство, оно требует иногда каких-то таких нюансов. Кстати, новости культуры у нас сегодня тоже в 9 часов и 45 минут.
1: А пока у нас 7.30.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа Рига. Фондер Сава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Слушай, знаешь, когда вот пираты там собираются взять на абордаж какое-нибудь судно, они планируют там, ну, золото, эти золото возьмут, тот сукно везет, те пряности, что еще более там пригодится, может перепродать. И вдруг приходит, а там порожняк идет с балластом, говорит, бубль.
1: А что такое балласт?
0: Ну, ну, какой-нибудь там, не знаю.
1: А
0: там,
1: вообще пустые ящики.
0: Пустые ящики, или просто он идет для того, чтобы его не шатало, они, не знаю, там воды налили там в бочки и везут. Ну, ну, устойчивость была, ну, чтобы меньше качало. Вот для этого балласт-то и нужен. И вот представляешь, допустим, я выскакиваю, давайте нам золото! А тут попугай кричит, дырку от бублика хочешь? Нет у нас золота!
1: Почему, почему мы об этом? Потому что сегодня день дырки от... ну, не бублика, а от пончика.
0: От пончика, все тоже вкусно. Кстати, приятного аппетита всем тем, кто принимает, уж жует там что-нибудь. А сам вот дружит с частотой 88,6. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Оба мы еще не завтракали, поэтому приятно поговорить о еде, которая нас ждет еще где-то впереди. Может быть, не такая.
1: В 1872 году капитан дальнего плавания Новой Англии Джон Блондель из Томастона, штат Мэн, запатентовал резак для пончиков. Он хотел запатентовать совсем не это. Он хотел, в принципе, получать деньги от производства пончиков, но пончик сам по себе ему запатентовать не дали, а он хотел запатентовать дырку от пончика, и здесь тоже патентное бюро дало отказ. Он хотел сказать, ну, ладно, не уходить же с пустыми руками, давайте хотя бы резак.
0: Представляешь, допустим, начать издалека. Жил-был в Новой Англии Джон Блондель. И Джон Блондель хотел заработать. И хотел заработать все равно на чем. И думал он на чем. То есть вот к этой идее относительно резак для пончиков он пришел, ему, вот правильно Леха сказал, говорит, ему было все равно. Он был беспринципный человек, хоть и капитан.
1: И вообще идея была не его. А в 1847 году Элизабет Грегори придумала свой вариант оликоекс, тех голландских, как бы, той голландской выпечки, которую, собственно, привезли из Голландии в Соединенные Штаты. То есть, ну, как бы, масляные пирожные, что ли, да, оликоекс.
0: Да-да.
1: Она клала фундук или грецкие орехи, это Элизабет Грегори, и получилось такие, ну, как бы вот, тесто-орехи, собственно, и дало название термину пончик, то есть Duff Nuts.
0: Ну, и тут она то сама пробует, то кого-то позовет, то соседка зашла, заболтались, говорит, ну, попробуй как. А соседка пробует и говорит, слушай, серединка у тебя как-то не пропеклась. Та думает, неприятная женщина, думает Лиза, не буду я ее больше звать. А потом понимает, что от того, что это соседка сказала или кто-то из домашних, пончик-то там в серединке не пропечется.
1: То есть, понимаете, да, приятного аппетита, если что. А вот пончик у вас обыкновенный кругленький, а в середине лежат орехи. И в том месте, где лежат орехи, тесто пропекается гораздо хуже, чем по краям.
0: Если ты все-таки дойдешь до такой, не ты, а ты пончик дойдет до такой кондиции, что в середине, вот там все пропеклось, это значит, что у тебя...
1: края сгорели.
0: Сгорели уже.
1: Сын Элизабет Грегори, капитан Хэнсон Грегори, раздумывая над тем, как избавиться от вот этого непропеченного центра, вырезал в пончике дырку. Использовал верхнюю часть круглой жестяной коробки для перца. Дырка лишила пончик орехов с одной стороны, но сделала возможность более вот эту равномерную прожарку с увеличенной площадью поверхности. Ну и пончики можно было теперь прожаривать большими тиражами и продавать с больших этих подносов всем любителям по много штук.
0: Поэтому логика, когда этот маменькин сынок, потому что Лиза это уже была мама этого капитана Джона, когда стал выбор перед тем, что для тебя важнее, качество пончика или этот орех в середине, конечно, качество пончика победило. Ну и, кстати, у Грегори на родине, в его родном городе Рокпорт, как мы говорили, в штате Мэн, это изобретение отмечено даже бронзовой табличкой, идешь себе такой, хотя, знаешь... При всей вкусноте вот этого голландского, ну, десерта, этой выпечки, можно было и разориться и не на бронзовую, а на золотую.
1: Можно было. Так вот, этот самый капитан Джон Блондель, который решил запатентовать дырку от пончика, он был просто-напросто другом вот этого капитана Хэнсона Грегори, чья мама придумала класть в середину пончиков орехи.
0: Ты знаешь, всякий раз, когда говоришь «дырка пончика», вспоминаешь дырку от бублика, вот помню, что бублик-то вылетел с сетки Уимблдона, ну а все интересное про Уимблдон и не только мы услышим в 9.26, а пока расскажем про наших партнеров. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Dental First – это международная сеть стоматологических клиник. И в Риге Dental First находится на Чака 134.
1: Это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации. Плюс 3D-рентген – это компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование, то есть цифровые слепки.
0: Смотрите, может быть, у кого-то как раз суббота – тот самый единственный день, когда он может посвятить походу в стоматологическую клинику. Кстати, по субботам Dental First тоже работает. Ну а опции еще, которые предлагаются вам, уважаемые радиослушатели Радио Рок, смотрите. Гигиена профессиональная полости рта всего лишь за 49 евро. А в настоящее время еще и консультация имплантолога и 3D-рентген совершенно бесплатно.
1: Dentalfirst.lv – это представительство в интернете. Адрес уже говорили, но вы его на всякий случай запомните. Чака 134 и телефон 2064-6777.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара» – твое лучшее утро начинается здесь.

0: слушать, то Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
4: Семь часов 48 минут. Знаете, о чем хотели вас предупредить? О том, что сюрприз подкрался незаметным.
5: Станет он заметным, когда мы скажем, что у нас впереди, то есть завтра, ситцевый бал клуба деловых женщин, и два билета пригласительных мы туда готовы разыграть.
4: После этой песни.

0: Если бы вы зашли сейчас на сайт Билиш и Парадиза ЛВ, вы бы увидели, что завтра предлагается посетить 17-й же по счету ситцевый бал, который проводит клуб деловых женщин. Главная задача – помогают талантам, именно студентам музыкальной школы Эмиля Дарзеня. Ну и параллельно еще проводят для милых дам конкурс «Я шью сама», где выбирают, награждают лучшую швею неким призом. Ну, мы готовы сейчас просто в два билета на вот этот завтрашний ситцевый бал подарить человеку, который просто ответит на простой вопрос.
1: Простой вопрос заключается в следующем. Там среди посетительниц или посетителей ситцевого бала будет разыгран приз за лучший наряд. И этим призом является...
0: Что-то. Что, по-вашему, является призом для победительницы? Позвоните. Вот простой вопрос по номеру телефона.
1: 63-107-107. Ответьте на вопрос. И два билета ваши.
0: На завтрашний ситцевый бал. Напоминаем, что главная задача — это помочь студентам музыкальной школы имени Эмиля Дарзеня. Ну и в программе выступления. И выступления музыкантов из школы Эмиля Дарзена, молодых артистов, показ дизайнеров, а также мастера-классы по макияжу, прическам. Будут призы от партнеров серии «Красоты, здоровья и дизайна». Ну и еще и лотерея, ценные подарки, конечно, много музыки, поэтому...
1: В общем, 63-107-107. Прямо сейчас надо позвонить и сказать, что будет призом за лучший наряд на ситцевом бале.
0: Если не слышали подсказки, которая звучала вчера или позавчера, хотя бы можно даже угадать, дамы-то шили, старались.
2: Проверка слуха.
1: А вы знаете, тут так получилось, что у нас на WhatsApp пришел уже ответ, поэтому...
0: А тогда получается, что... Ну да, мы же не говорим, что на WhatsApp нельзя.
1: Да, 229-49-49 наш WhatsApp. И девушка по имени Анжелика, номер которой заканчивается на 379, сказала, что это швейная машинка.
0: Не просто, а от Бенини, а от Бурда салона. Поэтому поздравляем Анжелику. Спасибо. Вот номер, можно уже не звонить нам в студию.
1: Оказались... Можно номер запомнить, 63-107-107.
0: Пригодится.
1: И просто позвонить по какому-нибудь поводу. Ну, Анжелика, поздравляем. Ну, сейчас расскажем, как получить
0: приз. Ну, а вся информация про завтрашнее мероприятие клуба деловых женщин. Начало в 16.00, 17-й по счету ситцевый бал на Билиш у Парадиза.
2: Шискара. Теперь нам с этим жить.

0: Из-за этого его угощали еще этим пончиком с дыркой, который мы сегодня...
1: который сегодня празднует свой день неудачного, неудачной попытки запатентовать дырку от пончика.
0: Спасем орех, сказал сын прекрасной женщины по имени Лиза, и вот появилось новое блюдо. Это не единственное сладкое, что мы сегодня чествуем.
1: Да, сегодня 9 июля, день сахарного печенья. Ну, просто сахарного печенья, очень сладкого, очень сдобного, тающего во рту.
0: Ну и в какой
1: которые немецкие протестантские переселенцы завезли в Соединенные Штаты Америки.
0: Видите, все сладости все-таки группировались именно там. И голландские бублики с дыркой, и немецкое сладкое печенье. Говорят, что в пригороде американского города Назарет, что в штате Пенсильвания, в 18 веке эти вот самые люди из Германии и Пенсильвании, из Германии приготовили то самое сахарное печенье.
1: Да, мы, если есть знакомые кондитеры, можете смело намекнуть, что сегодня можно было и испечь чего-нибудь. Ну, а так вы знаете, что искать в меню, если отправитесь на ланч.
2: Твое лучшее утро.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия выделит еще 7 миллионов евро для программы НАТО и США по поддержке Украины. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы «Европейские страны и Канада» выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины.
2: Про президента.
1: На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», — сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО — это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», — сказал президент.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против 33 депутата.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: Поход к нашим партнерам повлияет на качественное отражение вашего зеркала, когда вернетесь, уже решив стоматологические проблемы.
6: Начинаем день под девизом «Не сахарные не растаем», потому что ну не погоды же единой. Есть много интересного в мире.
5: 804.

0: Запустили движок. Ну, все работает. Я лучше, вам не страшны. Как-нибудь справимся вместе. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Давайте расскажем, какие цифры сегодня подстерегают любители четвергов. Ну, смотрите, это у нас день, который носит гордую цифру...
1: 10.
0: А это значит...
1: 9 июля, 10.
0: 10 будем носить с гордой пятницы, когда будем заглядывать уже туда вперед. 10 это у многих был день заработной платы, ну теперь это приходит уже тогда, когда это приходит в голову там своему бухгалтеру. Вот они цифры, которые актуальны, ну и не только сегодня, могут пригодиться в недалеком будущем. В 12 числа у нас День моря отмечается, 19 июля, через 10 дней, финал чемпионата мира по футболу. И что касательно спортивных новостей, они у нас благодаря поддержке магазинов «Женева» выходят каждое утро в 9 часов и 26 минут.
1: И обратите внимание, это не только футбол, это все какие-то виды спорта, которые, как мы надеемся, вас интересуют так же, как и нас.
0: Кстати, про рекорды, но уже другие, синоптические. В Риге когда-то в этот день было 9,1 градуса всего. Ну, а это не так-то отличается от того, что было, например, сейчас. Да, сегодня с утра, когда было 11, например, кое-где. Но это рижская температура. А что касательно самого жаркого дня, это в 21-м году, то есть подряд. В 20-м году 9.
1: Самая низкая.
0: А потом 21-го 31 сразу.
1: Контрастный душ, что называется.
0: Да не угодно.
1: Значит, что касается контрастных душ и прочих полезных и неполезных вещей с точки зрения астрологии. 24-й лунный день сегодня, он ни худ, ни добр, болезни не опасны, сновидения недействительны, чтобы там вам какая-нибудь ерунда не снилась. 24-й лунный день можно назвать, конечно, безразличным, таким нейтральным, но астрологи говорят, что лучше без вреда и без ущерба для себя и окружающих продолжать уже начатое, а за новое не хвататься. День связан со строительством. Можно строить дома, закладывать, то есть продолжать закладывать фундаменты новые, не начинать, и продолжать строить дома.
0: Скажи, а вот если дороги строят в условиях дождя, это можно продолжать, по-твоему? Ну, если там астролог сказал.
1: Я
0: ну,
1: отстал, отстал от современного инженерного процесса и технологии. Мне всегда казалось, что под дождем строить, класть асфальт или там, тем более в снег это делать, это какой-то бред. Но, насколько я понимаю, так как по всему миру это сплошь и рядом делается теперь, независимо от погодных условий, наверное, технологии шагнули вперед, и асфальт можно и под дождем укладывать.
0: Поэтому удивление вчерашних автовладельцев, автомобилистов, которые в пробку увидели, как продолжают соответствующие службы укладывать асфальт, это как бы в нормах. Давайте подумаем о том, что можно, так сказать, усилить свои вот эти строительные характеристики, можно дороги сделать более прочными, укладывая вот сейчас новый асфальт, но еще давайте более прочными сделаем свои зубы. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First.
1: Dental First – это международная сеть стоматологических клиник с 4 филиалами в странах Балтии. В Риге, Таллине, Каунасе и Мариамполе. Ну и нас, конечно, интересует филиал в Риге. Клиника в Латвии находится по адресу Рига, Александра Чака, 134.
0: Смотрите, завтра у нас пятница, послезавтра у нас суббота. Так вот, вы в субботу многие будете отдыхать, а клиника Dental First продолжает работать. Если что, у кого-то как раз свободное время. Профессиональная гигиена полости рта. Внимание, уважаемая радиоаудитория, всего лишь за 49 евро сейчас. Нужно успеть. Лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация зубов. Причем тут тоже есть опции. Чуть позже расскажем. Сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг, костную аугментацию, простое сложное удаление зубов. Все это в Dental First.
1: А почему выбирают Dental First? Потому что это качество и хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантов клиника Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. Ну и в данный момент вообще проходит акция, в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно.
0: Ну, кто устал не улыбаться, потому что стесняется, время пришло. Dental First LV, телефон 20 64 67 77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: 8 часов 14 минут.
1: Вы слушаете радио, и вы молодцы. А радио под названием «Радио Рокс» голосами Стаса Флоренцева и Алексея Титова предлагает вам вспомнить о том, что в четверг можно взять и что-то, ну, отпраздновать или повод какой-то этому дню придумать.
0: Поводов у нас сегодня достаточно много, и не все они серьезные, но один есть. Международный день уничтожения оружия. Инициатором этого дня Gun Destruction Day стала Организация Объединенных Наций, и день этот направлен на то, чтобы население земного шара знало, что в мире помимо легального оружия, которого и тоже много, значит, есть еще и нелегальное оружие, которого,
1: ну, да фига
0: совсем
1: и больше.
0: Много, и оно к тому же еще и нелегальное.
1: Ну, а как помните у классика, если ружье даже висело на стенке на сцене, оно должно бабахнуть, то при таком количестве арсенала это вообще что-то запредельное. Кстати, если даже взять зафиксированные, вот эти зарегистрированные стволы, частный арсенал американцев насчитывает 393 миллиона стволов. Внимание, это на 45 миллионов больше, чем все население Соединенных Штатов. Это там, если что, люди сейчас в футбол играют. Вот. Ну, да. У канадцев тоже играли в футбол. В Канаде почти 10 миллионов стволов, и в то же время как армия немногим более 200 тысяч.
0: Ну, на самом деле, там сложно, мне кажется, это какой-то менталитет американца, который видит свою свободу в возможности иметь оружие и защищать себя и свою территорию. На самом деле, он-то говорит о том, что если мы уничтожим все оружие, которое легально или нелегально там находится в нашем личном арсенале, то жить будет просто-напросто безопаснее. Вот те самые оружия, которые висят на стене, будут пореже ни с того ни с сего стрелять в третьем акте.
1: Мало ли или что, скажем так. Давайте о чем-то более позитивном поговорим. Поговорим о дне моды. Вот мода стреляет в умы, в сердце, в мечты, в конце концов. Ну и этот день, когда можно и выражать свою индивидуальность как-то, и креативить во всех проявлениях.
0: Тот, кто умеет шить, кроить и что там еще. И хотя бы подшивать. Сегодня ваш день, можете что-нибудь эдакое сделать. Но те, кто не умеют делать что-то руками, могут воспользоваться какими-то аксессуарами, просто-напросто посмотреть на себя в зеркало и подумать, что я такой или такая немодный. И именно 9 июля этот день нельзя пропускать. Нужно позволить себе быть на острие.
1: От каких-то древних предметов одежды, невыброшенного платья, которое опять-таки вернулось в канву. Это как завтрашний этот ситцевый бал клуба деловых женщин. Там как раз будет несколько таких вариантов, будет продемонстрировано, уверен в этом. Короче, мода, она формирует и культурный слой, о котором мы будем говорить в 9.45 сегодня, отрасли, индивидуальной идентичности на протяжении многих столетий.
0: Да и просто радует глаз, что уж греха таить.
1: Тан-таран-та-тан.
0: Да, сегодня день веры в единорогах. В виде единорогов. Не имеется в виду стартапы, которые быстро добиваются успеха. Имеется в виду, что единорог — это символ счастья, фантазии, вот это удивление для многих детей. Ну, а также икона изящества, и не просто изящества, а чистоты и волшебства.
1: Ну, и представляешь, допустим, какая индустрия уже не моды, а индустрия игрушек производства после того, как и мультик вышел соответствующий. Вообще, культ единорожки, он не знает границ. Что касательно Соединенных Штатов Америки, там не только оружие, еще раз говорю, мы посмотрели с Лехой, если население страны, вот определенное количество миллионов, а оружейных стволов в несколько раз больше, то есть зачем, вам хочется спросить? У вас же есть столько несерьезных праздников. Ну, мы говорили о том, что сегодня в Штатах, во-первых, день сахарного печенья, это, то есть любой человек может себе и понавыпекать,
0: И съесть. Ну, а почему нет? Можно самому съесть, сам себе выпек, сам себе вот такой праздник устроил. Ну, а еще есть один смешной праздник, который называется День ямочек на щеках.
1: Ой, это
0: почему, мне... почему в Соединенных Штатах? Потому что Соединенные Штаты — это страна, победившая рекламу, соответственно, рекламные пиар-агентства вовсю придумывают вот такие вот праздники, которые потом расходятся по всему свету, потому что там можно действительно выбрать, а почему бы не отпраздновать День ямочек на щеках?
1: Ну, и сегодня кто-то начинает кричать: повторюха, баба хрюха, а с другой стороны, кто-то на этом реальный капитал сколачивает. А еще там же сегодня в Штатах, и с одной стороны, это день сыщика.
0: Так, частного.
1: Да, я, кстати, позволяю себе с твоей как бы рекомендацией посматривать иногда, когда есть время, старый детектив под названием «Дефективный детектив». Нравится.
0: Монг,
1: да, да, советуем. Да, очень хорошая тема. И, конечно, еще сегодня день без лифчика. Ну, погодные условия предполагают, наверное, в Штатах. Поэтому символ сегодня...
0: Хотя нам, конечно, сложно, потому что я вот например, не понимаю, чем отличается. И здесь мы уповаем на наших слушательниц, которые могут решить для себя, праздновать его и как.
1: Ну, а знаешь, кому-то облегчение, а кому-то, наоборот, утяжеление будет. Как мне сегодня свою такую красоту. Вот. И поэтому символ сегодняшнего дня — это, пожалуйста, сыщик без лифчика, с ямочками на щеках, что он...
0: Единорогом в руках и с печеньем во рту.
1: Жрет очередную порцию.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Можно лишь порадоваться за синоптиков, давших накануне точный прогноз погоды, а точнее не погоды, которая в виде сильного дождя обрушилась на столицу минувшей ночью. Сам ехал поздно вечером, и это было проблематично. К утру осадки прекратились, но, как выясняется, ненадолго. Начиная с полудня вновь ожидается дождь, а днем в промежутке между двумя и четырьмя часами грозы при температуре от 16 до 18 градусов. Поскольку трафик в латвийской столице зависит во многом от погоды, будем информировать и дальше вас о развитии событий. Пока же о прошедшем ночью дожде напоминают лишь подтопления и большие лужи. В частности, на улице Круспилс, на Лелвардес, на Юглас или на первой линии в Чекуркалнсе. В остальном видим нормальный для этого времени летний трафик. 3 балла на мониторе. Заторы собираются в привычных местах. В районе перекрестка Круспилс и Гранита. На Густава Земглагатва перед Бриба со стороны Восточной магистрали. А также на Карля Ульманя перед Венебазгатвой в обоих направлениях. И еще в нескольких местах в городе не работают светофоры, в частности на Мукусалас, на перекрестке с Бикинсалас. В общем, друзья, сообщайте обо всем важном, неожиданном, интересном, в первую очередь о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Как, например, это сделал Алексей Счастливчик. Его сообщение послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны, а всем, кто в пути, легкого и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья пробочка собралась, не совсем реальная для этого времени суток, поэтому объезжайте. Всем удачи на дорогах.
1: Буквально только что прислал сообщение водитель грузовика Виктор, рассказал о большущей луже недалеко от Гриндекса.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Сегодня такая же ситуация после дождя на Круспилской, как было пару дней назад. Тоже лужа на 2 полосы. Уважаем друг друга, стараемся сильно не обливать. Все, всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
6: Хорошо.
5: В Юрмале и летом баня всем правит.
6: Хорошо. Пяточки, пяточки.
5: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
8: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
7: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
9: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
7: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Слушай, я вот подумал о том, вот люди, которые сегодня примут поздравления в честь своего появления на свет, или которые накрывают на стол в честь своего там появления на свет, они используют, наверное, кто-то вот те самые календарные поводы или нет? Хотя нет, вот эти...
3: Дырки от пончика ты имеешь в виду?
2: Да,
3: дырки от пончика точно можно использовать, если к ним прилагается пончик. Что касается сахарных печенье, то это хорошая, наверное, кондитерская добавка к праздничному столу. Значит, кто у нас сегодня родился?
2: Давайте вспомним о том, что, кстати, человек, который придумал термин «черная дыра», я просто дырку про пончик вспомнил, это Джон Уэллер, американский физик-теоретик, я просто дырка от пончика, это черная дыра.
3: Да.
2: Человек придумал, родился как раз 9 июня.
3: А он, помимо этого, кстати, придумал еще и квантовая пена, и кротовая нора, он там напридумывал огромное количество, помимо всех своих, ну, как бы, других заслуг. Он же не только придумывал, он что-то еще разрабатывал. И,
2: еще пока разрабатывал про эти черные дыры там и кротовые норы и все такое. Короче, а он еще песенку напевал, знаешь какую? «Фантазер, ты меня назвала». Вот.
3: Кто еще? В 1931 году родился Андрей Капица, географ и исследователь Антарктиды. И здесь, наверное, надо сказать, что сегодняшний день он наиболее примечателен плеядой деятелей кино, которые родились 9 июля.
2: Человек с редким именем Элем из распространенной фамилии Климов, советский кинорежиссер, сценарист, родился в этот день. Великая и маленькая, и в то же время неповторимая Лия Ахеджакова. Вот.
3: А в 1956 году родился Том Хэнкс. Он, конечно, ну, скажем так, менее популярен, чем Лия Ахеджакова, но несколько хороших ролей у него тоже было.
2: Ну и еще он там, Хэнкс является активным защитником окружающей среды. Хотел он стать, кстати, на вопрос, когда: мальчик, кем ты хочешь стать? Он говорит, астронавтом. Нет, на серьезно, говорит, астронавтом. Ну, не сложилось с математикой, он не очень дружил.
3: Да.
2: Вот, он...
3: Поэтому закончилось Форрестом Гампом.
2: Форрестом Гампом, ну, а он еще и является фанатом Мисс Марпл, вот, и зачитывался все время, и засматривался потом детективами. Кстати, я думаю, Монка тоже. Поэтому, видите, какие классные люди. А, кстати, у него сегодня вообще юбилей. Ему 70.
3: Ах ты, да.
2: Да.
3: А выглядит неплохо по-прежнему.
2: Ну, так вот, почему в первую очередь сегодня говорим про Тома Хэнкса, потому что у него круглая дата.
3: Так, дальше перемещаемся к рок-н-ролльным страницам. Сева Новгородцев, ведущий программ BBC, Сева Оборот и так далее. Вообще легенда, которую слушали все, кто интересовался рок-музыкой.

0: музыкой в 70-е, 80-е годы, ну, по крайней мере, несколько раз-то и должен был каждый любитель рок-музыки наткнуться на Севу Новгородцева.
1: То самое заветное слово из трех букв ВИА, которые тогда вот 60-е и 70-е года начали плодиться, но скорее больше 70-е, в одном из таких коллективов играл Всеволод Левенштейн, который потом покинул город на Неве, уехал жить на Туманный Альбион и стал, помните, это самое «Сева, Сева Новгородцев». Ну, это кто постарше помнит, а молодежь-то и так и ничего.
0: А молодежь пусть занимает, да. Да. Ну, и что касается, собственно говоря, не рассказчиков. Знаешь,
1: подожди, извини, пожалуйста, перед. А молодежь математикой займитесь, а то будете как Том Хэнкс потом вот так, и не станете астронавтами.
0: Будете как Форрест Гамп, вот. Я бы сказал так. А что касается, собственно, не рассказчиков, а тех, кто играет и поет, у нас здесь хорошая компания. Ну, начнем с того, что Джим Керр, певец из группы Simple Minds, родился сегодня. Марк Альмонд, сам по себе, и Soft Cell тоже родился сегодня. Бон Скотт, тот самый первый певец AC/DC, которого трагически не стало в 80-м году,
1: который,
0: но он остался легендой.
1: И который не обижался, когда говорит: «Эй, Скотт!» Ну, Скотт он, да.
0: Ну и, наконец, Кортни Лав, американская актриса, певица и... автор группы Hole, я бы сказал так.
1: Ну, да,
0: которая больше почему-то всем известна как вдова Курта Кобейна, что, наверное, с одной стороны справедливо, а с другой стороны она все, в конце концов, сама по себе тоже хороша.
1: Хороша и прекрасна еще фронт-вумен коллектива. С праздником, если это ваш праздник сегодня, ну и если кто-то услыхал, вот какой список знаменитых талантливых людей появился на свет именно сегодня, когда будете поздравлять, ну, кого-то из своих родных или знакомых, которые родились как раз 9 июля, можете как раз какие-то черты характера взять и от Шизгарушки там к ним прилепить.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Постоянные слушатели Шизгары уже знают, без, естественно, может быть, даже без нас знали историю про большую медведицу и все с этим связанное, когда мы там рассказывали историю про ветреных женщин с низкой социальной оценкой, которые приходили в гости к заслуженному человеку, которого звали...
1: Ну, я не знаю эту историю.
0: Ну, как? Ну, там, кто на Олимпе, там, значит, был такой весь из себя, сидел Зевс такой, приглядет одна профурсетка, вторая профурсетка.
1: Ну, ты же сказал человек, я поэтому подумал, как...
0: Ну, хорошо, ну...
1: Зевс, он бог.
0: Он большой, лысый такой, значит, это еще любит Чингиза Айтматова, там, цитировать, там...
1: И Расула Гамзатова.
0: Ну, не только Айтматова, это все. И вот, и, значит, Гера, значит, приходила домой, а там у этого, у Зевса, у главного по тарелочкам, значит, очередная гражданка, он ее взял и превратил. Вот в медведицу. Всякий раз любуйтесь медведицей.
1: Я подумал, надо моему знакомому Герману сказать, что я никогда не связывал его и имя Гера в отношении Зевса. Жизнь покажется совсем другой.
0: Что, у него такая же история была?
1: Если он посмотрит на нее с этой стороны.
0: А, я думал, девок прятал.
1: 9 июля. Обычный летний день такой, в ожидании дождя. И если бы не наша история, то был бы он скучным. А у нас есть всегда что рассказать. Ну, например, об изобретениях, которые случились. Или если уж не случились сегодня, то были, по крайней мере, запатентованы.
0: И пригодится вам как раз вот эта история. Может быть, как раз вы сейчас в автомобиле едете, там что-нибудь такое делали, а потом решили руки почистить, чтобы, знаете, как в фильме,
1: пока никто не видит,
0: чистыми руками, как Дебров. Вот это я так что-то, да, ну получилось.
1: В общем, 9 июля 1867 года владелец бумажной фабрики англичанин Джон Диккенсон представил на каком-то застолье своим коллегам, бумажным фабрикантам, бумажные салфетки. Этот день принят за день их рождения, хотя салфетки он, в принципе, не изобретал. Он был фабрикантом.
0: Смотрите, англичане, для нас чопорность, на башке цилиндр обязательно должен быть одет, на голове, скажем так, ладно, там... Цилиндр сейчас тоже прозвучит. Джон Диккенсон известен как изобретатель одной из особенных бумагоделательных машин. Цилиндровой той самой. Ну, любил он цилиндры.
1: Да, но на самом деле, конечно же, зарабатывал на бумаге и бумагоделательном производстве, на книгопечатании, что тогда было прибыльным делом. Он сделал самую тонкую бумагу, первую тонкую бумагу для Библии в Англии в 1812 году. Но в конце концов он пришел к салфетке, потому что только на старости лет начал задумываться не о деньгах, а о гигиене и о здоровье окружающих его людей.
0: Опять-таки, простите, я обращусь к сериалу, который иногда посматриваю. Да, он не новый, но вот я его для себя только открыл. Это, да, дефективный детектив. Ему все время, там он, у него мания, он все время, он очень чистоплотен, но все время ассистентка подает салфетку. Вообще салфетки придумали, да и бумагу, собственно говоря, изобрели китайцы в 14 веке, там, в одной из провинций. У них изготавливали 10 миллионов упаковок туалетной бумаги в год.
1: И когда, значит, просвещенные европейцы приехали в Китай, в тот момент, они даже не знали, как руки вытирать. И вообще для этого использовались там рукава камзолов, юбки и все, что подвернется под руку. Волосы.
0: Он говорит, вы вообще попу чем вытираете? Говорит, попу? Мы руки-то не вытираем, мы же европейцы, нам зачем? Мы там, мы культура.
1: Но зато потом обогнали и Китай, и всех остальных. И изобретение влажных салфеток, вот, например, приписывают Артуру Джулиусу. Он был из Америки, но влажные салфетки быстро с его подачи распространились по всему миру, потому что он подглядел за работой неонатологов, которые младенца притирают, значит, бумагой, смоченной мыльным раствором. Подумал, что, в принципе, если придумать способ, как можно сохранить вот этот вот раствор на бумаге, если сделать ее более-менее нежной, то это можно использовать и в качестве таких одноразовых, но влажных салфеток.
0: Он повел компанию в паб, посидели они так серьезно. Думал, его там высмеют, скажет, фигней занимается. Нет, команда поддержала, разработали вместе влажную салфетку из такого нетканного материала. Там смоченная водой субстанция, мягкий такой очищающий раствор. Упаковали эти салфетки
1: герметично,
0: да,
1: чтобы не испарялись. Ну и все. Компания, кстати, называется Nice Pack Products, существует до сих пор и, мне кажется, преуспевает.
0: Слушай, но это не та история, когда название компании стало словом нарицательным, то есть вот... Да. А заслужили бы на самом деле. «Шизгары» на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Помните фильм про человека с бульвара Капуцинов? Кто-то должен же быть первым, кто-то должен повести за собой. Как тот самый First повел за собой всех любителей кино, так Dental First – международная сеть стоматологических клиник с 4 филиалами в странах Балтии, а в Риге находится на Чака 134.
1: Dental First – это опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации. А, кстати, сейчас специальное предложение – полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро.
0: А еще Dental First предлагает систему домашнего отбеливания зубов Enlighten. Это безопасный метод, который не повышает чувствительность зубов. Комплект разработан для достижения оттенка B2 после курса отбеливания. Сейчас как раз акция есть. Смотрите, там гигиена полости рта за 49 евро. А еще и вот эта акция, когда можно приобрести Enlighten со скидкой 25%. А еще в это время в Dental First консультация имплантолога 3D-рентген совершенно бесплатно, а еще они по субботам работают.
1: dentalfirst.lv, если хотите больше информации, Чака 134 и телефон 2064-6777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 1 балл с тройки до четверки. Загруженность дорог в данный момент составляет 44% при 18 существенных заторах. Это основные показатели, они могут еще немного увеличиться к 9 часам. Сегодня днем ждем движения на уровне 3-4 баллов и отметим, что в прогнозе, начиная с полудня и до 18 часов, значатся осадки. А в промежутке между 2 и 4 дня, возможно, гроза. Примем это к сведению, обратим внимание, что за вчерашнюю среду в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 88 ДТП. В них пострадали 7 человек. Подробнее о сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас еще одно сообщение на дорожную тему от Алексея Счастливого. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкого четверга.
2: По городу много где не работают светофоры. Видимо, последствия дождя. Самый неприятный, наверное, перекресток — это Лубана-Сахарова. Не работал светофор. Там такая тоже по Сахарова непонятка происходит. Но будьте внимательны. И много затоплений, луж глубоких. Объезжайте аккуратно. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Ципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Ципс АБЦ.
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге цены на жилье растут в два раза быстрее, чем арендная плата. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в два раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый пятый человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает «Латио». Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает «Латио». Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата – на 24%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
5: Планы сегодняшнего четверга корректируйте сами, ну а фундамент этого утра формируем вместе с нами.
6: И мы постараемся сделать все, чтобы этот четверг вам запомнился, но не дождем и не чем-то таким, а с хорошей стороны.
5: 9,4 минуты.

0: главное не терять наше радио. Ваше радио, в смысле, я имею в виду...
1: Ваше любимое, да, Радио Рокс. И что касательно вообще постоянства, хорошо, что вы выбрали для себя кнопку 88.6 настройки FM. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов, и сегодня у нас 9 июля.
1: Вообще, за постоянство я хотел сказать, прежде чем к цифрам перейти. Вот, знаете, хорошо, что у нас есть надежная радиоаудитория, у нас есть надежные партнеры. Спасибо им за поддержку. Хочется сказать, вы теперь научитесь, благодаря Dental First, чаще улыбаться. Ну, а что касательно постоянства, вот вчера, например, вот полил дождь, и чё? Люди как продолжали ездить на велосипедах, так и ехали многие. Люди как на роликах перемещались, и перемещались. Сегодня утром двигаемся к своему рабочему месту. Понятное дело, кое-где прилило, кое-где недоотлило. Смотрю, девчонки, мужиков не видел бегающих сегодня. Ну, дам видел, наверное, 4 примерно вот бегало в разных... То есть, вот опять-таки о постоянстве говорит.
0: Да, но можно сделать вывод, что дождь теплый, несмотря на его обилие, этих осадков. Да, в принципе, комфортно под ним можно находиться, даже бегать. А когда бежишь, кстати, это дополнительное охлаждение, можно даже как бы больше и прибежать. Вот с роликами проблема, наверное.
1: Это согласен. Они должны скользить. А тут туда. Ну, а когда вот футболист бы сказал, когда мокрая трава и подкатики делать хорошо, и не там травмируешь себе ничего.
0: Особенно если естественный газон.
1: Да. Естественный газон будет вам продемонстрирован виртуально сегодня в 9.26. Спасибо магазинам «Женева» за поддержку наших спортивных новостей. Обязательно расскажем про футбол и не только. Кстати, до финала чемпионата мира остается 10 дней. До начала нового учебного года дофига времени еще. 54. Есть категория людей, которые лето любят все-таки, несмотря на любые там дожди, не дожди, жди, все равно вот отпуск, говорит человек, у меня начинается 1 сентября. Вот для таких отпускников, знаете, у вас еще 54 дня есть поработать.
0: Что касается температурных рекордов, то у нас смешная ситуация, когда и самая низкая температура, и самая... Нет, не в один год. Самая низкая температура в Риге была в 2020 году, а самая высокая в 2021 году. Самая низкая составила 9 градусов, самая высокая 31.
1: Ну, а мы сейчас назовем цифру 24, поскольку это число, которое нам астрологи здесь после себя оставили. Это лунный день сегодняшний, номер 24.
0: Он не худ, не добр, болезни не опасны, сновидения недействительны, поэтому можете расслабиться, даже если вам что-то снилось. 24-й лунный день можно назвать нейтральным, и все же астролог советует лучше без вреда, без ущерба продолжать уже начатое.
1: Сейчас Леха про интим расскажет чуть позже. Внимание, нагнетаю такое, сплерю там, да-да.
0: День благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии.
1: Вот.
0: Это день культа всех богов плодородия, день соединения, зачатия, и дальше астролог делает благоразумное отступление, но нельзя злоупотреблять. Иначе все обернется...
1: Ну, как у Зевса.
0: В общем, мало не покажется. И здесь надо сказать, что это не только к 24-му лунному дню относится. Еще день этот связан со строительством, а можно строить дома и закладывать фундаменты. Ну, в общем, где соединение и зачатие, там фундаменты и строительство.
1: Знаете, фундамент, я думаю, можно еще и во рту начать строить, поскольку Шизгар на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. Нас больше всего, конечно, интересует тот филиал, который находится в Риге на улице Чака, 134.
0: Dental First – это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов. Ну, на самом деле, практически все стоматологические манипуляции, которые могут только прийти в голову, исправление прикуса, сложные хирургические операции и, разумеется, имплантация зубов.
1: Ну, учитывая то, что в этой современной клинике, где работают опытные стоматологи и еще есть некие преференции как раз для вас, уважаемых радиослушателей Радио Рок. Смотрите, профессиональная гигиена полости рта всего лишь 49 евро. Надо стремиться срочно попадать туда. Потом, качество и хорошая цена от Dental First, например, благодаря сотрудничеству с производителями имплантов, вам предлагается значительно более выгодные цены на имплантацию и акция в настоящее время. Консультация имплантолога, 3D-рентген. Там в Dental First бесплатно, и помню, что они и по субботам тоже работают.
0: dentalfirst.lv, телефон 20-64-67-77.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: Вы слушаете Шизгару, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: В четверг народ привык к каким-то там, не знаю, там традициям. Там у кого-то корица в кофе попадает, у кого-то просто корица в другое место.
1: Не-не-не, в четверг народ привык к традиции пятницы, за которой идет суббота.
0: Ну,
1: и
0: понятно,
1: в четверг
0: да.
1: все ждут,
0: репетируем.
1: Когда же начнется пятница.
0: Дайте нам повод какой-то. Смотрите, у нас, как всегда, пример для подражания. Это те, кто за океаном. Там не только чемпионат мира проводят. Я имею в виду, в Штатах масса несерьезных поводов и праздников. Смотрите. С одной стороны, сегодня день сахарного печенья.
1: Да, сегодня день детектива, причем, ну, частного тоже, день сыщиков. Сегодня.
0: Настоящий. Есть категория дам, которые сегодня почувствуют облегчение, есть дамы, у которых особенности организма, наоборот, скажут, это мне будет сложнее сделать. Сегодня день хождения без лифчика в Соединенных Штатах. Ну и вот для того, чтобы взять, вот, обратить внимание на щечки и сказать, слушай, у тебя такие ямочки аппетитные. У них есть, а, короче, еще такой вот, считайте, да, день ямочек на щеках, день без лифчика, праздник, что там был, сыщиков.
1: Сахарного печенья.
0: Еще сахарного печенья.
1: Да, и все это делает сыщик. Получается, что символ дня – это сыщик без лифчика с ямочками на щеках, который ест очередную порцию сахарного печенья.
0: Да, а ему говорят, подожди, тебе же на подиум сегодня, там, ты же сегодня без лифчика.
1: Да, ну вообще вот эти разговоры об этом элементе одежды заставляют задуматься, вообще можем ли мы об этом говорить, потому что ни я, ни ты особо, мне кажется, не практиковали, но сегодня 9...
0: По поводу похождения без лифчика, что ли?
1: Ну да, или с.
0: А я, слушай,
1: ты даже сказать не можешь, это удобнее или неудобнее.
0: Ну, знаешь, то когда вот всякие спортивные там опыты проводились, там надевали такой, его называли специальный лифчик, это датчики всякие, вот с этим бегал. Знаешь, я еще вспомнил, про...
1: Колготки.
0: Не, про колготки, я уже рассказал, когда это спортивная составляющая тоже. Мама Андрея Миронова, Мария Миронова, она очень острая женщина на язык была. Просто кто близкий, говорит, если попадаешь к ней на раздачу, это досвидос. И вот когда были большие сборные концерты, большой зал какой-нибудь, и там две, так сказать, мега-гардеробные или гримерки. Вот это отдельно стоит сегмент для женщин, там маленький перегородочки и рядышком мужской для гримеров. И какая-то опереточная прима думает, куда бы положить деньги, она себе в лифчик засовывает. И Мария Миронова поворачивает, говорит, голубушка, смотрю, сейфик-то постирать, пора. Вот так вот, знаешь, так, и опускает. А ей сейчас сильву петь после этого. Ужас. Мы почему про одежду заговорили?
1: А потому что сегодня день моды, 9 июля, признано днем моды, днем, когда можно праздновать, выражать индивидуальный стиль, креативность через вот эти вот элементы гардероба. Ну, то есть любители моды, дизайнеры, все, кто интересуется стилем, могут продемонстрировать свое уникальное эстетическое чувство. Можно на себя что-нибудь надеть, а можно на кого-нибудь из близких, что-нибудь можно на самом деле подобрать гардероб, например, любимому или любимой, сказать, вот это тебе не идет. Можно вдруг начать выражать свои мысли хотя бы на этот счет. Ну, а те, кто умеет шить, кроить и делать одежду самостоятельно, у них просто сегодня вообще главный день.
0: Ну, а если милые дамы из клуба деловых женщин сейчас нас слушают, они же прекрасно знают, что 17-й по счету ситцевый бал в Риге состоится именно завтра. И желание главное помочь молодым музыкантам из школы музыкальной имени
1: Эмили Дарсли.
0: Ну вот, наверное, поводы, которые обозначили, имеющие актуальность именно к Леха упорно хочет, чтобы я забывал про традиции четверг. Хорошо, давайте будем думать, что завтра у нас пятница, завтра будет новый день. Просто,
1: если мы сразу я начнем понял. Думать о том, что завтра у нас пятница, тогда мы потеряем четверг. Поэтому я беру свои слова назад. Я упорно не хочу, чтобы ты забывал о традициях четверга.
0: А знаешь, что у нас вот на этом еще этапе? Сколько у нас дней до финала чемпионата? 10 остается. Смотри, вот эти 10 дней мы пока еще живем в двух временных, как минимум, поясах, а даже трех. Там в Штатах еще есть некий часовой пояс, когда вот на запад. Но сейчас все на восток.
1: Представляешь, мечает. Как сложно любителям сумо.
0: Вот, я имею в виду, сумо? Да. Там кого-то уже
1: кинул. Чемпионат может быть и в Европе, потом в Штатах, потом еще где-нибудь. А сумо все однозначно.
0: Это говорит о стабильности, как мы любим. Так вот, просто мы когда говорим о событиях вечера пятницы, это там уже за океаном еще... Нет, вечер, наоборот, утро пятницы наше будет.
1: А там еще четверг.
0: Вечер четверг. Поэтому все актуально. В Риге актуальное время 9:19 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 9:26, как и обещали, между прочим. Смотрите, ровно как обещали.
1: Мы как будто швейцарцы.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9, в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лб».
1: Эх, успеть бы все еще, поэтому ты смотри на суперточный швейцарский хронограф, а я буду пытаться вместить все. Сегодня вечером на центральном корте Уимблдона в финале смешанных пар первая ракетка Латвии Алена Остапенко в паре с

0: чешки победят, то тогда... А сегодня, кстати, день символичный для Чехии. Заложен Карлов мост был в Праге в этот день. То тогда мы ждем чешский финал на берегах Темзы. Ну, а теперь поговорим про футбол. Сначала про латвийский. Чемпион Латвии Рига во вторник в Армении потерпел этот клуб поражение от Арарата в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Ответный же поединок состоится в Риге 14 июля. До этого футбольный клуб Рига проведет встречу 1/8 финала Кубка Латвии против клуба Ливон. Это будет 10 июля. Победитель двухматчевого противостояния выходит в следующий раунд, где сыграет с победителем другой пары. Это Флориана, это Мальта, и Шемрок Роверс Ирландия. Ну, как бы там и там решаемо. Тогда давайте решать армянские задачу здесь, на своем стадионе. После поражения, да, чемпионат мира. После поражения в 1/8 финала главный тренер сборной Египта Хасам Хасан, не путать там М в конце, а тут Н в конце, не стал подбирать слова. Он открыто заявил, что на исход матча повлияли несправедливые с Аргентиной судейские решения. Тогда аргентинцы победили 3-2. Большое внимание в этом матче привел незасчитанный гол египтянами, забитый на 58-й минуте. Однако после просмотра видеоповтора арбитры все-таки зафиксировали, что в начале контратаки был совершен фол на аргентинском игроке, поэтому гол отменили. А после матча вот он заявил, Хасан Хасам, что его команда выглядела сильнее тех, кто считает себя чемпионами мира. Вообще...
1: Выглядело, знаешь, как бы выглядело это еще не все.
0: Ну, видишь, что 3 забили. Ну, а все равно они, кстати, после этой отмененного гола, все-таки второй забили, там 67-я минута, они там 2-0 доминировали. Появились новости про другого тренера. Там корейский главный канал якобы замазал лицо Хон Мён Бо, этого тренера, который там с позором ушел. Жалко, реально, там, ну, а водки найду, хочется спеть его голосом.
1: Такие нравы у них.
0: В местных магазинах появились таблицы Хон Мён Бо, вход запрещен, и многое-многое другое. Вот. Ну, а есть тренер, который даже вроде как команда уже закончила выступление, а все только аплодировали. Например, тренер, который получает всего лишь 125 тысяч долларов в год. Именно столько получает главный тренер сборной Кабо-Верде Педро Лейтон Бриту, известный как Бубишта. Ну, а что он сотворил? На чемпионат мира сумел вывести команду. Сложная группа была, Испания, Уругвай, без громких обещаний прошел дальше. Просто взял небольшую футбольную страну и добился исторического результата. Вот когда тренер за 125 тысяч в год приносит твоей стране огромный-огромный успех. Про другого тренера...
1: Вы не подумайте, мы не зажрали, что называется. 125 тысяч в год – это большие деньги, но не в мире футбола профессионального.
0: Ну да. Неделю назад главный тренер норвежцев в раздевалке сказал следующее. Можете бухать хоть 2 недели. Карло Анчелотти, мы идем за тобой. Это было сказано неделю назад. Это было перед матчем с Бразилией. Столе Сольмекам обратился к команде после выхода в 1/8 вот, финала. Ну и получилось же у них тогда. Прошли бразильцев и 12 июля сыграют с родоначальниками футбола англичанами. Что он им потом сколько скажет бухать после этого, я не знаю. Потом синхронно вылетели из... Ну, не буду про это потом как-нибудь в другой раз. Я расскажу про сегодня вечером. Футбольная вкусняшка. Франция-Марокко. История личных встреч не в пользу Марокко. В 6 предыдущих матчах с Францией североафриканцы ни разу не побеждали, имея на своем счету лишь 2 ничьи и 4 поражения. Но последняя эта встреча — полуфинал чемпионата мира 22 года. И тогда Le Bleu, это так марокканцев называют, одерживают победу со счетом 2-0 и выходят в финал. Однако разрыв между командами значительно сократился, поскольку марокканцы теперь могут похвастаться множеством высококлассных игроков, которые выступают в ведущих европейских лигах. Там, конечно, с египтянами сразу параллели какие-то напрашиваются. Кстати, на этом чемпионате 75 футболистов в разных сборных, которые играют, рождены во Франции. Многие из них реальные звезды. Ну, Лапорт, Кулибали, Пепе из других стран. А в самой французской команде только 3 родились вне дома. Олисе, Тюрам и Самба. Так, когда мы, помнишь, мы говорили про события 9 июля, то напоминали, что были года, например, 1558 год, когда Женева была совершенно независима от Швейцарии. Как тогда Швейцария жила без Женевы?
1: Непонятно. Как мы живем сейчас без Женевы, как бы мы жили без Женевы, тоже совершенно непонятно. Спортивные новости на Радио Рокс выходят при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». А швейцарские часы, между прочим, это эталон точности. Они не бывает такого, чтобы они там шли не точно, отставали или спешили. Почему? Потому что есть знак качества, есть продуманная технология.
0: О, господин включил строгость, строгий господин о швейцарском качестве, ну да.

0: Swiss Made. Этот знак качества получают часы только в том случае, если механизм разработан и собран в Швейцарии. Если финальная проверка ОТК, так называемый, тоже был в Швейцарии, на территории Швейцарии. И если не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. И тогда они идут точно, ровно, гладко и становятся не только предметом роскоши, но и, возможно, даже инвестиций. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на Термотас 9, в торговом центре Акрополи Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаш», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Клёт, итак, от любимой песни учителей группы учителей химии.
2: Какая?
1: ДДТ. Потому что что там формула расшифровывает. Давайте лучше в культурке покопаемся. Привет, вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги, 9.44. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. И давайте копнем культурный слой, посмотрим, что интересного было в этот день в разные годы. Ну, очень важное событие случилось в 55-м году прошлого века. Билл Хейли и Кометы записали песню «Rock Around the Clock». Точнее, она возглавила чарт Billboard как один из самых продаваемых синглов всех времен и народов, как одна из главных песен того еще олдскульного рок-н-ролла.
1: Есть категория групп, которые в названиях обязательно что-нибудь такое связано с полетами. Главное вверх посмотреть. Вот кометы, они же наверху. Крылья тоже нужны для того, чтобы взлететь. У Пола Маккартни, помните, коллектив под названием Wings. Так вот, первый тур во Франции стартовал именно 9 июля 1972 года. Wings тогда дали свой первый концерт в городе Шато-Вийон.
2: Это на самом деле не просто первый тур по Франции, потому что так же можно отвечать первый тур по Бельгии или Голландии. Это первое выступление Wings за пределами Великобритании. И случилось это, разумеется, в ближайшем же государстве Франции. Откуда еще ехать?
1: Что было, то
2: не
1: было.
2: Не в Норвегию же, нет, в конце концов, которыми играть.
1: Или в Исландию наверх, вранули бы сразу туда. А тут, понимаешь, как коллектив называется? Wings. Ну-ка скажи, Wings? Ой, так это вы, да, по-французски. И поехали во Францию.
2: Я думаю, со времен песни «Мишель» было просто больше поклонников «Битлз» во Франции. Они их там принимали с большим радушием и платили большие деньги, чтобы уж скрывать.
1: Смотрите, кого-то сегодня с утра пораньше разбудил будильник, кого-то будил кто-то там из близких, кто-то сам,
2: из нас.
1: Кто-то, это близкие, ведущие. Помните, вот ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая, не одетая, в общем, никакая вытяжь. Это все откуда? Это из «Юнона и авось» рок-оперы Алексея Рыбникова.
2: 1981 год, 9 июля, состоялась премьера рок-оперы «Юнона и авось». Вот в такой же вот летний день, когда все в ожидании дождя, и только те, кому выходить на сцене, не замечал ни дождя, ни жары, ничего.
1: Скажи, «Юнона» же девушка? Девушка.
2: Девушка.
1: 45-45. Значит, ягодка опять. Вот
2: «Юнона»
1: все.
2: Это шлюп.
1: «Юнона» ягодка опять сегодня получается.
2: Да, в 1992 году, 9 июля, Ким Бейсингер получает 1959-ю звезду. Вот это важно очень. Я когда смотрел, думал, что, ну, как-то странно. 92-й год, 1950. Ах, это звезда. Это у них так много звезд на Голливудской аллее славы. И вот если честно, всегда рад за Ким Бейсингер, когда она получает какие-то призы. Потому что, мне кажется, вот актриса, которая могла бы все это получить гораздо раньше. То хотя бы сразу после фильма «Девять с половиной недель», а ей пришлось ждать этого там 30 лет.
1: Отмываться от рук пришлось тогда. Слушай, а я вот знаешь, что подумал? Что если там тогда уже в 92-м 1959 звезд, значит, есть специально обученный счетовод на аллее звезд. Кем ты работаешь? Я в Голливуде работаю. О, он работает в Голливуде! Кем? Аллею славы видел? Да. Звезды видел все. Ну! Я их считаю.
2: Я их считаю, чтобы что-то поместилось.
1: Да, да.
2: Потому что если не досчитаешься, круто. Не поместится. Что еще, значит, 9 июля? 9 июля у нас две премьеры. Это псевдодокументальный фильм «Офис», созданный Риком Джервей и Стивеном Мерчантом. И комедийный фильм «Барби». Совсем недавно, вот в 23-м году, многие еще помнят, как их спрашивали, а ты «Барби» уже смотрел? И они отнекивались, не-не-не-не, я не
1: как бы там... А тест, знаешь, какой был? Hi, Барби! Hi, Барби! Hi, Барби! Вот если там человек начинал вот так, ну, что-то...
2: Значит, точно смотрел?
1: Значит, смотрел, точно, да. А если думал, что... А что вы мне тут какие-то странные вещи из Второй мировой войны выкрикиваете? Это нет, значит, человек не смотрел этот фильм. «Шизгара» на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Dental First — это международная сеть стоматологических клиник с четырьмя филиалами в странах Балтии. Наш рижский на Чака 134, и очень важно, что он работает и в субботу тоже.
2: Опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и, разумеется, все возможные стоматологические манипуляции, процедуры от гигиены до имплантации. И оборудование, и какие-то процедуры, и техника. Например, 3D-рентген, компьютерная томография. Цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование. Это, кстати, то же самое, что и цифровые слепки, что понадобится для имплантации.
1: Смотрите, Шизгара-то выходит при поддержке коллектива, который предлагает вам еще соответствующие опции. Только у Dental First. И только вот в это время можно вот профессиональную гигиену полости рта получить всего лишь за 49 евро. А еще в настоящее время, кто давно задумался, ну что, дырочка зияет просто так в челюсти, может, пора задуматься по имплантацию. А между прочим, импланты, которые ставите вы там в Dental First, будут дешевле, потому что напрямую работают с производителями. А еще в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно.
2: dentalfirst.lv – это представительство в интернете. Адрес Чака 134 и телефон 20-64-67-77.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Все идет пока по привычному сценарию. К 9 часам на мониторе появились ненадолго 5 баллов. В данный момент трафик снизился и находится в диапазоне между тройкой и четверкой. При этом остается несколько существенных заторов. Например, на Карля Ульманя один со стороны Островного моста перед Венебасгатве, а другой в направлении центра. Начинается, не доезжая улицы Лепаяс. Там ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. По этой же причине затруднено движение на Брии Басгатвы в направлении центра перед перекрестком с Ропажу. Есть и другие места в городе, где можно задержаться, но не более чем на несколько минут. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 88 ДТП. 7 человек пострадали, в том числе 2 на электрогаджетах, пешеход и 1 велосипедист погиб. Вчера около 17:30 в Салкарской волости в местечке Преде он съехал с проезжей части и упал в реку Петерупе. В результате происшествия погиб. Ведется расследование. Два слова о погоде. Сейчас все хорошо, переменная облачность, временами светит солнце. Однако с полудня и до 18 часов по прогнозу вероятны осадки. В промежутке с 2 до 4 дня возможна гроза. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Лай не кане трогто.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ну вот.
1: Как в том анекдоте. Знаешь, когда, если тебе наши четверги не нравятся, то, значит, не подойдут они тебе. Попробуем тогда пятницу уже. Смотрите, сегодня в 23.00 футбол, который ждали очень давно. Очень хочу увидеть футбол Франция-Норвегия. Вот это моя мечта на этом чемпионате.
2: То есть ты против Англии? Вот, вот настолько против Англии?
1: Я вот... Мне настолько симпатичен норвежский футбол последний. И симпатична сборная Франции, вот, в своем желании доказать, что то количество звезд, которое вот у них сейчас есть в наличии, не обязательно выстраивается в большую медведицу. Чтобы сыграть сегодня с командой, которая когда-то привезла апельсины, а в апельсинах был Чебурашка, ну, я дальше вы все знаете, я про марокканцев имею в виду.
2: Да, но чтобы вот, на языке вертится хороших вам выходных, но нет, еще до выходных надо дожить. Во-первых, четверг, во-вторых, еще завтра целый день. Что касается футбола, то он любой день превращает в праздник.
1: Так, нам все равно не, как бы, все равно пожелаем хороших выходных, но перед этим закончим этот четверг, встретим завтра достойную пятницу, и потом будем проводить и все остальное время вместе с Шизгарой. Я Стас Флоренцев.
2: А я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
4: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курзаме в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, а температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывай свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы.

0: магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

выше лыском и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks. Fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИПС-АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица ЦИПС-АБЦ.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билядэм, билишу сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Валерий Сюткин, музыкант.
2: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно.

0: Реклама. Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиатор обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценой.

0: сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билешу сервис».
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть, когда много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
1: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В вузах Латвии начался прием на программы основного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Вентспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов.
2: Про стихию.
1: За прошедшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзема, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверг объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.
5: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на

0: Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Это хорошо, когда некоторые прогнозы не сбываются или сбываются не полностью. Дождь, обещанный синоптиками днем, все же прошелестел, но только и всего. В данный момент временами даже ярко светит солнце. Однако расслабляться рановато, поскольку осадки еще могут выпасть, но вряд ли будут серьезные, чтобы существенно повлиять на трафик. В общем, поживем, увидим, а в данный момент обстановка на дорогах уже сложная. 6 баллов на мониторе и почти 40 мест с заторами. На общем непростом фоне выделяется пробка на Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС. Судя по нашей информации, там перекрыта одна полоса. И более 10 минут уже можно оставить с островного моста в Пардаугову перед Венебас-Гатвы. Как обычно, тормозит улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут на 10 затор на улице Юглас от Бикернехского кольца в сторону улицы Муреню. В общем, вечерний разъезд стартовал. Будет просто замечательно, если вы, друзья, будете сообщать нам обо всем важном, неожиданном, интересном, что встретится на пути. Особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, и я желаю всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Более четверти работников в Латвии боятся потерять работу. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%. И здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании. 23% знают коллег, недавно потерявших работу. 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы. 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения.
2: Про Ригу.
1: В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса.
2: Про погоду.
1: Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс стартовал не только новый час, но и вечерний экшен «Рок жив». Его открыли смысловые галлюцинации с треком «Розовые очки», которые в ближайшие два часа мы, пожалуй, снимем и посмотрим на реальность без прикрас. Меня зовут Владимир Тин. Начнем с печальной новости. Ушла в лучший мир Бонни Тайлер. Ей было 75. Запомнили мы ее молодой и красивой. А голос с наждачком стал ее визитной карточкой еще в 70-е. Ну что ж, на небосклоне погасла яркая звезда. Звезда, мы почтим память Бонни треком, который ей принес всемирную известность под названием «Это душевная боль».
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на Радио Рокс Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Добегу» выпуска ноября прошлого года. Мы же, наверное, не добежим, а постараемся подъехать, хотя по рижским пробкам это порой сделать проблематично. Ну что ж, узнаем, какая на дорогах сейчас обстановка из автомонитора, а затем ударим рок-н-роллом по бездорожью и разгильдяйству. На очереди ACDC, Крематорий, а также Король и Шут с треком «Ели мясо, мужики» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Госполиция задержала водителя, который на автомобилях премиум-класса воровал бензин. Начато расследование серийных краж на нескольких АЗС в Риге и Рижском районе. С марта по настоящее время кражи совершались по проверенной схеме. Мужчина подъезжал к заправке, заливал в автомобиль топливо, уезжал не заплатив. По случаю как-то прихватило и халявные бутерброды. Преступления совершались на авто люкс-марок, на Porsche или Mercedes-Benz. Машины принадлежали, правда, другому лицу, но находились в пользовании молодого человека 26 лет. Добавим, что он регулярно менял иностранные госномера. Но только, друзья мои, не надо эту схему запоминать, потому что сколько веревочки не виться, конец всегда один. В общем, 8 июля злоумышленника задержали. Он гражданин Латвии, ранее в поле зрения госполиции не попадал. Ведется расследование. Мы возвращаемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Здесь трафик на 7 баллов. И уже 50 заторов с хвостиком. Еще одно проблемное место – перекресток Слокас и Юрмалас-Гатве. Там установлен новый светофор. Велосипедистам и пешеходам стало удобно. Зато водители в этом районе утопают в пробках. Говорят, новый светофор работает в тестовом режиме и адаптируется под транспортный поток. А в Рижской думе уверяют, что в конце концов результат будет хорошим. Настройка светофора происходит и займет несколько дней. Ну что ж, пожалуй, хватит пока истории в этом выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера. Будьте внимательны, особенно при пересечении пешеходных переходов и велодорожек.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: За столом сидели...

0: Радио Рокс, коктейль дракона и группа Крематорий. А у нас сейчас не дата, настоящее датище. 9 июля 1946-го в шотландском городке Форфар на свет появился Рональд Белфорд Скотт, впоследствии фронтмен австралийской банды AC/DC. Нет смысла пересказывать эту историю в миллионный раз. Могу лишь сказать, что Бон прожил лишь 33 года, алкоголь его сгубил, а издание Classic Rock в 2004-м поместило его на первое место в списке 100 величайших фронтменов всех времен. Сегодня мы не будем говорить много, лучше послушаем кое-что из раннего, из второго альбома под названием TNT, который вышел на первых порах только в Австралии в 1975-м, и на нем была чудесная блюзовая штучка «The Jack». Вот ее-то мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksimā brīvdiena.
2: Wow!
1: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На радио «Рокс зарплата» – это новый трек Сергея Шнурова и группировки «Ленинград», а мы сейчас отмотаем пленочку на 62 года назад. 19 июня был выпущен сингл группы Animals House with Rising Sun, а 9 июля он уже возглавил британский хит-парад. События, о которых поет Эрик Бёрден, происходят в Новом Орлеане, а «Дом восходящего солнца» — это новоорлеанская женская тюрьма. Издание Rolling Stone поместило композицию на 123 место в списке лучших песен всех времен и народов. Мы слушаем этот нетленный хит на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Радио Рокс. 88.6 FM. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Минфин понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот и следующий год. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решение по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства.
2: Про погоду.
1: Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс ДДТ с треком «Солнце взойдет», а у нас стартовал второй час вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, а далее отметим еще одну крутую днюху. 51-й «Happy Birthday» отмечает и получает подарки Джек Уайт, гитарист и вокалист дуэта «The White Stripes», а также актер, продюсер, композитор и автор сольных альбомов. Что интересно, 30 мая Джек Уайт, вечерней лошадью проездом, выступил в развалинах Сигулдского замка. Кто видел и слышал, не забудет никогда. Равно как и миллионы спортивных болельщиков встают на трибунах под звуки ставшего легендарным гимна Seven Nation Army. В честь праздника Джека послушаем этот зажигательный трек от The White Stripes на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Андервуд» с треком «Не спойлер», а мы вновь обратимся к автомонитору и узнаем, что интересного происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в вечерний час пик. После вернемся и дослушаем то, что не дослушали. А именно Лени Кравица, группу «Чаев», Гарика Сукачева и «Брейнсторм» с треком «Выходные».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Вечерний трафик в латвийской столице постепенно идет на спад, однако свободное движение восстановится не так быстро, как бы нам того хотелось. На максимуме примерно в половине шестого было 8 баллов и 67 заторов. В данный момент 5 баллов на мониторе и 37 мест, где движение затруднено. В пробочном топе улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. Приличный затор на Слокас перед Юрмалас-Гатве, а также на прилегающих улицах. На Карле-Ульмане-Гатве сложно в обоих направлениях и сразу в нескольких местах. Сложно выехать в сторону Югла и на Видземское шоссе по Бриюбас-Гатве, и на улице Югла затруднения в сторону Мурьяню еще остаются. В общем и целом, дорожная обстановка улучшается. Главное, будьте сами внимательны и ничего не нарушайте. Завтра пятница. С утра ждем легкий трафик. По погоде будет теплый и преимущественно солнечный день, без существенных осадков, с температурой до 21 градуса. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Штатах. Кроме того, есть любопытное музыкальное событие, которое случилось 9 июля 1994 года. В американские чарты вошел альбом посвящения группе Kiss под названием «Kiss My Ass». Надеюсь, в переводе не нуждается. Между тем, на альбоме засвидетельствовали свое почтение такие люди, как группы Anthrax, Jim Blossoms, Extreme, Lemonheads, а заглавный трек под названием «Deuce» или «Ровно» забацал Ленни Кравиц. Именно его мы сейчас и послушаем на радио «Рокс».
1: Это «Рокс», детка. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte

0: со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле!
2: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Наутилус Помпилиус на Радио Рок с треком «На берегу безымянной реки». Ну а что называется под занавес, еще одно примечательное событие, которое случилось 16 лет назад. В этот день в Штатах, прямо на концерте, легендарный гитарист Карлос Сантана сделал предложение своей давней подруге, барабанщице Синди Блэкман. Она, разумеется, не отказала, и они поженились в декабре того же года. Мы это отметим музыкально треком «Leave Me Alone» и на этом поставим многоточие, потому что завтра будет новый день и новый экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, позитива и отличного вечера в компании «Радио Рокс».
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Рестораны «Вайраксаулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Радио Рокс. Латвия.

0: любить.
1: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс».
7: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок. Сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

короче. Он писал ей письма из разных мест, его бил Норд-Ост и сушил Зюйдвест.

Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

и еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

кошмарной душевной войны. Ухожу на невидимый фронт, ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт и откроются тайны морей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: I was lost in the deep and dark.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

0: В южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

Бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.